Добрый вечер. В эфире радиостанция «Благо». Наши передачи мы начинаем с утренних молитв в 6:00. Духовные песнопения для вас прозвучат в 6:30, 13:00, 18:00. Свободный университет вы услышите в 7:20, 12:00, 19:00. «Русская песня». Авторская программа Раисы Казанцевой в 8:30 и 20:00. Литературные чтения, спектакли, стихи, проза в 9:00 и 16:30. «Граждане неба» – передача о тех, кто помнит о нас в 10:00, 15:00 и 22:00. «Минуты классики» – лучшие произведения мировой музыки в 10:30, 15:30. «Россия сквозь века» в 14:00 и в 21:00. «Портрет мастера» в 14:30. «Шансонье России» в 17:00. Передача для детей «Сказка за сказкой» в 20:30. Вечерние молитвы заканчивают нашу программу в 22:30. В ночное время звучит псалтырь Давида и Евангелие. Слушайте нас на частоте 102.3 FM.

младенца, потому что младенцы не воруют, верят родителям своим, любят простоту, всем доверяют. Так вот, надо иметь такую младенческую веру, чтобы не было никакого зла. Все добро зело, когда Господь творил мир, изрекал Он. Все вышло добрым из рук Божьих. И вот этот рай, который был в Эдеме на Востоке, говорят святые отцы, Адам должен через послушание, веру перенести на всю землю, а затем, возвышаясь в любви Божией, стать духовным. И вся природа должна стать духовной и открылась в блаженство, как это во всем космосе. И вот это Адам первозданно не совершил. Когда пришел новый Адам, сам Бог во плоти, истинный Бог и совершенный человек, победил дьявола, победил своим послушанием, кротостью, как человек, как истинный человек, и Он даровал нам воскресение. И когда мы говорим о церкви, то нужно с благоговением относиться к ее уставам, к ее святым. Матерь Божия как воспевает? Святые отцы прямо говорят, ум, душу и тело восприял Господь от Богородицы. Много спорят, много всяких ученых говорят об этом. А это все очень просто. Когда мы читаем Евангелие, родословие Иисуса Христа, и доходит до самого Адама. Значит, Иисус Христос, как новый Адам, Сын Человеческий, имеет родословие по своей телесной природе, и Он сродник нам. И мы сродники Богородицы. Когда мы причащаемся тело и кровью Христова в великом таинстве, то мы роднимся с Богородицей, потому что тело Господь воспрял к Богородице. Почему разделяем ум, душ и тело? Вот мы читаем Священное Писание, и душа животного в его крови. Что это значит? Значит, говорят, и у животного есть душа, и там проявляются какие-то проявления духовные. Да, но душа какая? Животного порядка. Сама по себе душа, она имеет три части. Тричастная душа. Надо читать по Божьих святых отцов, они подробно все это разъясняют. Раздражительная часть, вожделевательная часть есть у животного. Вот сейчас многие пишут книги, но не разъясняют. Эта животная часть души называется подсознанием. Вот когда делает опыт и воздействует на эту часть души, то чужая какая-то воля руководит этим подсознанием. И хотя человек, он и имеет образ Божий, но он помраченный, тем более, если не крещенный, или грехи страшные в себе таит, образ жизни ведет, то он, как говорит пророк Давид, подобен скотам несмысленным. 48-й псалом он писал, что там сказал? Человек чести сы и не разумея, положить скотом несмысленным, уподобился им. И вот когда мы говорим о спасении, о восстании нас всех, прийти к Богу, начинать нужно с чего? Вот с этой части души, с разумной, это дыхание Бога Вседержителя, которое Господь даровал Адаму. Как говорится там? Сотворил Бог человека, весть в землю земли, и вдуну в лице его дыхание жизни. То, что нет у животных. Этот дух, это образ Божий, он бессмертный, он нерожденный, как отцы говорят. И вот, когда внимательно мы рассматриваем, даже вот в школьной программе, то психология ума, психология воли, психология чувств. Видите, какой дух нам Господь даровал? Видит ум истину и ложь, волю добро и зло, а чувства святыни и нечестия, то, что нет у животных. Приходится просто говорить как детям, потому что многие даже не знают, что есть душа. Вот у нас был тут один военный, он сейчас умер, в городе жил. Говорит, когда я бежал в атаку на немцев, смотрю, летит граната с большой деревянной ручкой. Ведь если бы эта граната попала бы на собаку, собака схватила, стала бы грызть. Что получилось? Взрыв, и не было собаки. Но он же не животное. Он знает, что когда бросает гранату, там запал воспламеняется. Проходит несколько секунд, 2-3 секунды, и потом взрыв. И он успел ее схватить, поймать и бросил опять во врага. Видите, как сразу видно, что человек, он возвышается над животным, что человек имеет образ Божий, имеет ум, ходит на двух ногах, говорит, мыслит, созидает, строит. Смотрите, как летает на космос. Если бы свинья полетела туда и построила корабль,

0: В эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете программу «Проповеди и беседы». У микрофона архимандрит Наум Байбородин.
1: Во имя Отца и Сына и Святого Духа, возлюбленные братья и сестры, наши российские христиане с великой любовью почитают преподобного и богоносного отца нашего Сергия. Его воспевает как светильника Церкви Православной, как земной ангел и небесный человек. И преподобный Епифаний, писатель жития его, говорит, что когда в какой-либо стране, в каком-либо народе бывает явление праведника, это великая милость Божия, это дар Божественной благодати. В этих дремучих лесах, в этих полудиких краях Господь явил великого светильника, и Он открыл для всех нас великое общение с Богом. Во всех преданиях, у всех народов сохранилась память о райском житии наших первых родителей. Даже полудикие народы, даже там, где вот не проповедовалось Евангелие, везде находим следы вот этого напоминания, как люди жили в раю. В раю было блаженство. Почему часто напоминаем про рай? Потому что Господь пришел спасти первозданного, чтобы нас призвать в таком состоянии, в котором пребывал наш прародитель Адам. Он беседовал с Богом. Он имел бессмертие и потерялся в природе. Многие даже не вникают в это, не знают, не видят священное писание человеческих отцов, что брак – это наказание за грех. Адам был бессмертен ради того, что сухость пребывала в его телесной природе. Не было влаги, не было тления, значит. И звери были тихие, послушные. Вот мы говорим про пост. В раю был пост сам по себе. Могучие звери, тигры, львы паслись, ходили, и тут суслики, и всякие кротки, овечки, животные, малые и большие, сидели рядом, с водоема пили с одного, питались травой, всеми плодами земли, никто никого не обижал. Ни звери не вкушали мясо других животных, ни Адам не ел мясо. И вот когда мы говорим, что вот некоторые стремятся к райскому житию, монашескому, это есть напоминание о том, что было в раю, о потерянном рае, и стараются как бы возвратить его, этот рай, чтобы вернулось в то блаженное состояние, даровано было Адаму. И вот Господь пришел на землю, чтобы победить грех, победить смерть. Он породнился с нами. Вот мы много читаем всякой литературы, стараемся получить побольше образования, имеем несколько дипломов, а о Боге совершенно не думаем. Некоторые живут, как будто Бога нет нигде. Что пользы, что мы знаем много языков, знаем естественные предметы, астрономию, геометрию, математику, а про Бога ничего не знаем. Некоторые даже не знают, что у нас есть душа. Некоторые спрашивают, как вы верили раньше, когда учились? Да мы ведь верили, что это обезьяны. Вот какое невежество, вот какой мрак, вот какое нерадение о нашей духовной природе. Поэтому нужно постараться, братья и сестры, понять эту тайну спасения. Она открывается младенцем. Почему?

Вас приветствует радиопрограмма «Благо». Свидетельство о регистрации СМИ выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Центральному федеральному округу. Регистрационный номер ЛТУ-5002-262 от 16 сентября 2015 года. Без возрастных ограничений.

это было бы чудо. Кто летит? Человек, который видит создание Божие, видит закономерность в природе и по этим законам строит корабли и живет. И здесь какая простота должна быть у любого? Вот мы, не будем называть по именам, изучали законы физики, там, математики. Называем по именам этих ученых. А на самом деле что? Раз закон в природе есть, есть законодатель. Кто его дал? Дал тот, кто имеет власть природу покорять, кто сотворил небо и землю. Законодатель Бог. Значит, закон в природе от Бога дан. А эти люди только замечали закономерность, которая существует в природе, помимо человеческой воли и сознания, и оформили ее в формулу какую-то, математическую, олимпийскую. И вот тут надо всю славу воздавать Богу, какую гармонию Господь сотворил для нас, красоту. И вот эта душа видит благолепие Божие. И этот ум должен хорошо знать Священное Писание. И подобный Сергий, когда пришел сюда, изучал Священное Писание, на память многое знал, а преподобный Серафим прочитывал Новый Завет в течение недели. В понедельник прочитал Евангелие от Матфея, 28 глав полностью. Во вторник от Марка, потом от Луки, и четверток Иоанна Богослова. И потом прочитал Деяния. Ум его, любого подвижника благочестия, как бы витает в Священном Писании. Он знает, где как поступить, где как определить. Многие угодники Божии постились, молились. Господь так озарял их ум, что не составили, даровали нам догматы веры. Вот мы поем символ веры, 12 там членов. И святые отцы это восхождение переживали в духе. Мария Египетская не училась в школе, не изучала никаких предметов. А смотрите, какое имело ведение. Пришел монах, она сказала, что ты иерей, ты монах, ты из монастыря, у тебя Иоанн игумен, у вас есть настроение. Приходи на следующий год, а ты на первой неделе не придешь. За год вперед знала, что он будет болеть. Кто открывал ей? Дух Святой, потому что у нее была чистота сердца. И вот нам нужно, подражая угодникам Божьим, преподобным Сергию, искать Царствие Божие, правду Его. Душу нужно возлюбить. Этот образ Божий насыщать не какими-то сказками, баснями, философией дьявольской, а надо насыщать Священным Писанием, познавать волю Божию, научиться молиться, любить Церковь, соблюдать святые посты, почитать Богородицу. Грех животворящий до сих пор является для некоторых помехой. Как это так? Всемогущий Бог словом творил Вселенную, висит на кресте с разбойниками. Не могут разуметь те, которые знают много языков и все предметы такие земной мудрости. Потому что, говорит Господь, никто же придет ко мне, аще не Отец послал имя, приведет его ко мне. Сколько сейчас эти по лавре бегают, бродяг, молодых, не хотят работать, чем занимаются? Что они ищут? Время проводят? Говорит закон Божий, кто не работает, да не ест. Чем они занимаются? И вот приходит к Богу только тот, у кого чистое сердце открывается, ищет добра, веру глубокую имеет, молится Богу. Мы знаем из жизни церкви, что даже были разбойники и порочной жизни люди, но когда пришли покаяние, стали каяться, молиться, получили от Бога великую благодать. Подобный Сергий напоминает нам, как нужно проходить здесь путь покаяния. Хорошо, чтобы у каждого была книга его, его житие, как он сюда пришел, как он молился. Здесь тайга была, лес был большой, медведи еще ходили, птиц было много. Даже брат Стефан и то не выдержал такого жития, сурово ушел, а он молился. Какие искушения были, они доступны нам, потому что мы, как бы, говорится, находимся еще в первом классе и не можем познать, что там в следующих классах, какие предметы, потому что мы не освоили этот первый класс, не побороли страсти и пороки. И вот нужно, братья и сестры, веру иметь чистую, подражать преподобному Сергию. А то некоторые веры много имеют икон у себя, книг, а живут распутной жизнью. Даже приходят служители клира, не хотят иметь детей, что-то мудрят. А как надо жить? В Священном Писании ясно сказано все. Поэтому нужно вернуться к добру. Как Господь говорит, все добро зело. И добро и святость были в раю, и вот нам надо пожелать небесных обителей, и подражая преподобному Сергию и угодникам Божьим, пройти путь покаяния.
Надо отложить всякие вот эти магии, всякие баснотворные книги, басни, всякие писания, а возлюбить священное писание, жития угодников Божьих. Ведь на каждый год у нас есть вот эти вот празднования каждому святому. И 12 книг чтимени, кто их имеет? Раньше, вот, когда жил преподобный Сергий, горницы особые отстраивали в доме, в каждом. Там Евангелие было, псалтирь, жития святых, только, может, еще ветхи лежали, иконы, молились постоянно. В то время, чтобы направить учителя в школу, его, этого учителя, посылали к архиерею. Он смотрел его, беседу, знает ли он священное писание, молится, как он благочестивый, любит ли церковь, может ли он людей, детей особенно, научать закону Божию. Не доверяли каким-то ученым, но неверующим людям обучение детей. И это очень важно, потому что в детском возрасте воспитывается начало восхождения к Богу. Поэтому надо вот особенно в семьях, матерям и отцам обращать особое внимание на воспитание детей, приучать их к труду, к молитве, к послушанию, к служению ближним. А то часто бывает так, родят одного, как на потеху, из него делают какую-то статую, куклу, и он растет никуда не годный. В армию возьмут, убегает, на работе не хочет работать и ищет одни удовольствия. Поэтому надо идти трудовым путем, как шел преподобный Сергий, и любить и труд, и любить смирение, и терпеть все.

0: В эфире радиостанция «Благо». Вы слушаете «Свободный университет».
1: У микрофона Евгений Андреевич Авдеенко.
2: Курс «Богословское содержание светской литературы». Народ верит, что Эдип принес Фивы удачу. Удача тихая и судьба тихая. Вот давайте запомним этот термин. Тихое. Значит, сколько наименований было у судьбы у Эсхила? Много. У Эсхила много терминов. У Софокла их почти не будет. Тихое. Судьба и судьба. Кто ее там разберет? Какая? Вот Эсхил разбирал. Ананка, Ата, Айса, Мойра, Потмос. У него там 8 или 9 наименований. Все у него там было на своих местах. Он мыслит, ему термины нужны. Нет, у Софокла все. Тихо, случай, тихо, судьба. Эдип. О, дети жалкие! Я не в неведенье о ведомом, с каким желанием